0: Само хитови 982.
1: Где год да си.
2: Твой град, твой звук, твой радио. 014.
3: Препознаем сто ситница, алса лица наша два. Я спал сяй. Исто утро, исто вечер.